0: Ты не смогу.
1: Come on, let's go home, man.
2: Лайк 3 марш, ваше студия, с места, айт!
1: Oh no.
3: Shut up.